0: Команда Temper City, трек Self-Aware.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На этот раз, пожалуйста. Сам Джонни поучаствовал, что, конечно же, очень круто. Но предлагаю двигаться далее, тем более, что нас уже поджидают Боб Синклер и Кайза с танцевальной темой «I Can't Wait», «Kiddy DK» с новинкой «Бамбалея» и «Суровый дяденька из Техаса» Post Malone с хитом «Cold». В Москве 3.34, я Олег Шишкин, салют всем и отличного четверга.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4:00.

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

свой в личный плейлист. Окей, уже 4:33 в столице, погнали далее и сделаем это в компании Кендрика Ламара и Сизы. Послушаем немного хип-хоп музыки, трек Lover и услышим Алекса Уоррена с одной из последних его работ Fever Dream. Не пропусти.

0: Фа-фа-фа.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот такой список на подходе. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

0: гораздо приятнее это делать в хорошей компании, согласитесь, которую с удовольствием составит уже скоро Тимур Бодров. Летняя У сегодня выйдет согласно расписанию в 7 утра, а там все, что нужно для бодрого начала дня. Много улетной музыки, много классных игр и, конечно же, крутейшие подарки в виде полезных гаджетов, в том числе и денежные призы. Ну а вечером сегодня, вечером не забываем включить летний вайб.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Лучшая музыка на Европе Плюс. Только что Moving to the Sun, трек, который доминирует в мировых хит-парадах. Например, номер один в рейтинге Шазама. И целых 3 недели был на вершине главного дэнс-чарта страны топ-клаб-чарта. Moving to the Sun от Ужеля и компании. Да, ребята, классными хитами вас снабжать продолжим и далее. Впереди, пожалуй, главный русскоязычный артист этого года. Будем слушать Ваню Дмитриенко и его «Ртуть».
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
5: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
6: Но это ведь долго и сложно.
5: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
6: Звучит надежно.
5: Конечно. Звони 201-22-50.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внутрикостная дентальная имплантация.
9: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
12: Привет, а ты чего не здороваешься?
13: Ой, да не разглядел тебя что-то.
14: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктония. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: подзвучивать наши с вами приключения. Гипнотический хаус-бит и расслабленная атмосфера. Все как мы любим, короче, все как надо. Магнетик от Дебауса только что на Европе Плюс. И да, что вы должны знать и что вы должны помнить, еще больше треков для наслаждения любимым временем года. Сегодня вечером после 20:00, после 8 вечера, начнется летний вайб. Ну а пока от диско-хаус-мотивов перейдем к рок-трекам. Будем слушать блокбастер Self-Aware от Temper City.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в центре Краснодара 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе переменная облачность, небольшой дождь. Днем до 29 по Цельсию. А пока на термометре 21 градус.
2: Центр программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
4: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама. Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
5: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну какие инновации могут быть в семечках?
7: Держи, новинка от кукусиков – сладкое семечко.
6: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
7: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
6: Да еще!
7: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ну все, пора бежать.
13: Куда бежать?
12: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
14: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: тебя во тьме. Да, все мы что-то ищем. Вот как моя Мишель, любимку на луне, или счастье, или справедливость. Но так здорово, что мы нашли его. Наш вечный источник классной музыки и суперхитов. Вечный источник называется Европа Плюс. Окей, 6.50, точное московское. И вслед за моей Мишель слушаем Калвина Харриса. Будет также романтичная история Follow Your Feet. А сейчас узнаем, как обстоят дела в главном дэнс-чарте страны.
1: Треки.
0: Шоу на этой неделе Camel Fat is so good. Джейзи и Крис Лоренцо Invisible. А еще Медуза Silence.
1: Топ Клаб Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: Москве 7:00. Время новостей, время Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Тимур, привет. Доброе утро всем. Уровень недельной инфляции в России не изменился. Россияне начали в два раза чаще летать в Китай, и фильмы ужасов чаще всего смотрят в одиночестве. Об этом прямо сейчас. Итак, недельная инфляция в России в период с 14 по 20 июля составила 0,17%. По сравнению с предыдущей семидневкой показатель не изменился. По данным Росстата, существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущей неделе, внес рост цен на бензин и дизтопливо. По данным на 20 июля, рост потребительских цен с начала года составил 4,82%, а в годовом выражении 5,84%. Операторов посреднических цифровых платформ начнут штрафовать. Такой законопроект приняла Госдума. Речь идет о маркетплейсах, сервисах объявлений, заказе услуг, доставке еды и аренды жилья. Изменения касаются необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка снижения цены и отказа рассмотрения жалоб. Штрафы составят от 10 до 500 тысяч рублей. Взыскание вводится и для самих продавцов. Закон, как ожидается, вступит в силу с 1 октября. Россияне начали в два раза чаще летать в Китай. Авиаперевозки между странами за первые 5 месяцев года выросли на 48%. С января по май пассажиропоток в КНР превысил 900 тысяч человек. Рост турпотока отмечается на фоне отмены безвизового режима. Напомню, на днях власти России и Китая взаимно продлили безвиз до конца будущего года. Для поездки в КНР россиянам сейчас достаточно иметь только загранпаспорт. В Саратовской области в ближайшие 5 лет не будут продавать вейпы. Такой запрет ввела областная дума. Розничная продажа электронных систем доставки никотина будет запрещена с марта следующего года. Кроме того, принятый закон запрещает продавать табачную и другую содержащую никотин продукцию в организациях детского отдыха, учреждениях соцобслуживания, на пляжах, а также в местах проведения спортивных состязаний. Более половины россиян хотя бы иногда смотрят фильмы ужасов. Данный жанр заметно популярнее среди мужчин, подростков и молодежи. Как выяснили социологи, главными причинами просмотра хорроров стали атмосфера и сюжет, интерес к тайнам и мотивам персонажа, а также острые эмоции и адреналин. При этом каждый четвертый признался, что смотрит подобный контент, чтобы отвлечься от собственных проблем. Чаще всего ужастики смотрят в одиночестве. Такой вариант выбрали треть респондентов. Конец выпуска. Курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 48 копеек. Евро также в минусе 89.60. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

Так, начнем сегодня с рубрики «Секунды поэзии». Значит, вот что я сочинил. Я пришел к тебе с приветом, принес хиты.

плюс. Летнее О. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, значит, предстоящие три часа. Эти три часа лучшие, можно сказать, в вашей жизни. Вот, лучшие три часа в компании радиостанции номер один в России будет игра на повышение, а там не только отложенная сумма, но и бонус, 10 кэсиков. Будет кто куда, а там твоя колонка беспроводная. В этом часе устроим лето микс, подарю тебе наушники. Короче, будет классно, будет супер хитово. В Москве 7.05 и всем летнее.

0: пляс пойдет.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Нет, ну а что? Чай, кофе, песни и, конечно, танцы. Конечно, танцы, все способы хороши в борьбе с сонливостью.

рублей. 2020 рублей, такая вот сумма отложенная есть для тебя в игре на повышение. Именно после этой суммы тебе стоит остановить свой поход за деньгами в игре на повышение в летнем сегодня после 9:00.

0: Циркуду. Как переводится бамбалео с испанского? Раскачиваться, да? Раскачаться надо, раскачаться надо. Надо быть счастливым, ребята. Для этого, для вас, Нью-Йорк Плюс, летние ухиты и суперхиты. Далее слушаем Алекса Уорна и Ашера. И также скоро расскажу, что пообещали звезды на сегодня, 23 июля. Не пропусти гороскоп.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срока и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Город подождет. В

0: успеха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts. Не бросает слов на ветер. Краснодар. Аэропортовский проезд 8, склад 18. +7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 123 770 091 74 86. Город Москва.
6: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Ашер, Лил Джон, только что в летнем О.
1: Гороскоп. В летнем О.
0: 23 июля, ребята, четверг. Так, овны, помните, молчание до сих пор самое настоящее золото. Тельцы, сегодня вы открыты новому и неизведанному. Близнецы, не поддавайтесь соблазну бросить все дела и уйти в отрыв. Раки, смело берите инициативу в свои руки, время сделать первый ход. Львы, оставьте скромность в стороне, вам есть чем похвастаться. Девы, ваши возможности сегодня даже превышают желания. Весы, великие шансы незаметно для себя влюбиться. Скорпионы, не позволяйте использовать себя в корыстных целях. Стрельцы, в вашем прогнозе погоды сегодня безоблачно. Козероги, вы вспомните о наличии у вас стальных нервов. Водолей, не обращайте внимания на критику в свой адрес и себя поменьше корите. Рыбы, никому не уступайте свои давно заслуженные позиции.

0: действительно, почему я так люблю эту песню. Talk to you. Это трек «Антидепрессант». Трек, который буквально плавит проблемы. Этот породистый хаос-грув от группы Another. Кайф.
1: Лето Микс. В летнем утром на Европе Плюс.
0: Ну что, время подарить тебе наушники. Наушники беспроводные. Для этого есть «Летомикс» в летнему. «Летомикс», в котором тебе необходимо опознать одного всемирно известного артиста по факту о нем. По факту. Вот, собственно, и факт. Слушай внимательно. Значит, все главные сольные пластинки этого парня названы математическими знаками. Альбомы «Плюс», «Умножить», «Разделить», «Минус» и «Равно». «Plus», «Multiply», «Divide», «Subtract» и «Equals». Да, не просто сегодня. Задачка со звездочкой. А вы как хотели? Думаете, я просто так вам наушники отдам? А вот и нет. Значит, угадал, о ком идет речь? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: 22 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в этот четверг в городе небольшой дождь, переменная облачность, воздух прогреется до 29, а пока 22 с плюсом.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 299 тысяч рублей.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
10: Но это ведь долго и сложно.
9: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
10: Звучит надежно.
9: Конечно. Звони 201-22-50.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Это Микс. В летнем на Европе Плюс.
1: Так, здравствуйте, проходите, хвастайте. Катя, привет, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Привет, ребят, знакомьтесь, Катя из Тулы. Ну и что, чем ты будешь хвастать в это утро этим летом, Екатерина прекрасная?
2: Ничем, особо не похвастаюсь.
1: Ну, здрасте. Ну, давай, выспалась?
2: Выспалась.
1: Выспалась. Вкусненько поела, кофе с ватрушками было?
2: Попила, да.
1: Вот. Ну и смотри, и ты в эфире радиостанции номер один в России, и ты претендуешь на то, чтобы выиграть беспроводные наушники в память об этом, не в память об этом лете. Есть чем похвастать, по-моему.
2: Угу.
1: Так, Катя, значит, задание простое. Факт о всемирно известном артисте. Угадаешь, о ком идет речь, подарю наушники беспроводные. Факт следующий. Все главные сольные альбомы этого парня названы математическими знаками. Дебютник плюс, следующий альбом Multiply умножить, потом Divide разделить, далее минус, Subtract и Equals равно. Катерина, о ком идет речь?
2: Это Эд Ширан.
1: Это Эд Ширан, думает она. Так, Катя, ну давай, включаю Лето Микс, проверяем, права ли ты.

0: это он, Эдичка. Сложно ли было тебе догадаться? Потому что у нас тут вот Марат Бекмамбетов говорит, он не догадался. Как у тебя это получилось?
1: Да нет, мне сложно. Мне муж нравится Эд Ширан, поэтому угадала.
0: Понятно. Ну что, я надеюсь, супругу тоже дашь послушать наушники, если что. Если будете хорошо вести.
1: Вот. Спасибо, ура!
0: Классного лета тебе желаю. Наушники твои. Туле огромный привет, Кать.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Ребята, продолжаем хит-марафон. Далее здесь Джон Сам, это его Shades of Blue.

0: Готовил также один из лучших дэнс-хитов всех времен и некоторых народов. Не пропустите Party All The Time от Шарама.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создан при участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
9: Верни.

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Плейлисты Европа Плюс.
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Гороскоп.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
6: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишем.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
8: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.

0: обычно утром ничто так не пробуждает, как фраза «Мы проспали». И этот хит «Party all the time». «Party all the time» от Шарам. Потрясающий, проверенный временем хаус-трек. Ну и давайте так уже энергично в движении, в танце врываемся во второй час летнего утра.
1: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: европейской столице. 8 часов. Марат Бекмедов пришел, значит, мы слушаем новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Аналитики ждут сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Правила реализации пакетных туров изменятся с 1 сентября. И в России выросли продажи складных смартфонов. Об этом прямо сейчас. Итак, большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 14,25%. Банк России, по мнению экспертов, на заседание в пятницу предпочтет взять паузу, чтобы дополнительно оценить проинфляционные риски, в том числе со стороны ситуации на топливном рынке. Аргументов в пользу сохранения ставки добавляют свежие данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, которые в июле подскочили более чем на 2%. Мошенники усилили атаки на подростков через игровые чаты. Как пишут «Известия», злоумышленники давят на страх и чувство вины несовершеннолетних, чтобы завладеть персональными данными, деньгами и втянуть их в преступные схемы. По словам экспертов, отдельной проблемой стало то, что дети все чаще играют на родительских смартфонах или планшетах, где часто установлена рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложения с доступом к служебным аккаунтам. Правила продажи пакетных туров изменятся в России с сентября. Как сообщает Ассоциация туроператоров, до оформления поездки туристов будут подробнее просвещать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, национальных, религиозных и культурных особенностях страны и возможных угрозах безопасности. А призыв гражданина на службу станет существенным изменением обстоятельств, и турист сможет изменить или расторгнуть договор. Женщины в России стали активнее заниматься предпринимательской деятельностью. В прошлом году почти 500 000 жительниц страны стали индивидуальными предпринимателями, что на 11% больше, чем в 2024-м. Это следует из данных налоговой службы. При этом число мужчин-бизнесменов все же преобладает. В прошлом году индивидуальными предпринимателями стали около 600 тысяч из них. Продажи складных смартфонов в России выросли более чем вдвое. За первое полугодие в стране продали 53 тысячи устройств. Для сравнения, в 2022 году их было реализовано около 25 тысяч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные одного из ритейлеров. Одновременно складные смартфоны стали доступнее. Средняя стоимость за 4 года снизилась со 120 до 90 тысяч рублей. Благодаря этому устройства постепенно выходят из узкого сегмента и становятся более массовыми. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 48 копеек. Евро также в минусе 89,60. В Москве 8 часов и 3 минуты. МДЛ на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

Поэтому припятница. Значит, до Нового года остается 161 день. Но что мы можем отметить сегодня? Значит, праздники. Сейчас посмотрим. День революции в Египте. Ой, это нам не подходит. День поминовения тоже. Зачем? Вот, нормальные праздники есть, смотрите. Значит, сегодня в Америце день ванильного мороженого, день хот-дога в Швеции и день музыкальной терапии в Аргентине. Вот, да, музыка лечит, музыка лечит. Наслаждаться ее продолжим буквально через мгновение. А пока в Москве 8.04, я Тимур Бодров, у нас стартует второй час летнего.

0: пакет порвет.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Ладно. В смысле, пакет с подарками. Пакет с подарками. Вот. А дарить этим утром в летнем УУ я намерен и колонку беспроводную в этом часе в игре «Кто куда», и денежки. Денежки.

0: Такой немного ностальгический вайп у парней. Это лето от Джонни и Федука. Вообще, конечно, я думаю, что лето, как и Новый год, это такой волшебный сезон, момент, когда стираются взрослые настройки, и мы возвращаемся в детское предвкушение чуда. Ну и пусть это чудо с вами сегодня случится. Что конкретно случится 23 июля, расскажу скоро в гороскопе.
1: Реклама. Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 32 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
2: Мадам, выходите за меня.
3: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
2: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
3: А что там?
2: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.

Так, что пообещали звезды на сегодня, четверг, 23 июля. Овны, помните, молчание до сих пор самое настоящее золото. Тельцы, сегодня вы открыты новому и неизведанному. Близнецы, не поддавайтесь соблазну бросить все дела и уйти в отрыв. Раки, смело берите инициативу в свои руки, время сделать первый ход. Львы, оставьте скромность в стороне, вам есть чем похвастаться. Девы, ваши возможности сегодня даже превышают желания. Весы, великие шансы незаметно для себя влюбиться. Скорпионы, не позволяйте использовать себя в корыстных целях. Стрельцы, в вашем прогнозе погоды сегодня безоблачно. Козероги, вы вспомните о наличии у вас стальных нервов. Водолеи, не обращайте внимания на критику в свой адрес и себя поменьше корите. И рыбы, никому не уступайте свои давно заслуженные позиции.

0: конечно, доминирует. Пластинку выпустила Confessions 2 в финале чемпионата мира по футболу, спела. Ну а мы наслаждаемся новым треком королевы попа Bizarre. Да, коллаба Мадонны и Мартина Гаррикса. Окей, 8.34, столичное отличное. Скоро у нас кто куда. Немного путешествий и твоя беспроводная колонка. Жду тебя. Жду тебя. И, по-моему, ради этого стоит дозвониться. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в центре Краснодара 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в этот четверг переменная облачность, небольшой дождь. Днем до 29 градусов. В данный момент плюс 22.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
7: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка».
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. «Глаз-центр» – верный ориентир.
14: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
2: Больше хитов, больше музыки.
1: 102.2 FM. 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Марина, доброе утро, Мариночка.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Марина из Ярославля с нами. Марин, согласись, ведь правильно говорят, выходные – это маленький отпуск.
2: Ну, маленький отпуск, да.
1: Микроотпуск. Ладно, окей. Значит, какие у тебя планы на предстоящий микроотпуск? Как-никак сегодня пятница, четверг. Вот, что ты уже запланировал на выходные?
2: Ну, на выходные у подруги день рождения.
1: О, будут танцы?
2: Ну, планируем в субботу, да, наверное, отметить.
1: Давай, давай. Классно повеселиться. Подруги, привет, с наступающим. Вот, а я подарю тебе колонку беспроводную в игре «Кто куда», но для этого нужно справиться с заданием. Сейчас мы с тобой отправимся в одно из лучших мест на планете. Я потом вопрос задам. Конечно, будут два варианта ответа. Выбираешь правильный вариант ответа. Колонка твоя. Погнали. Итак, «Кто куда» мы сегодня в удивительной, самобытной стране, на родине шоколада, кукурузы, перца чили и знаменитого напитка из голубой гуавы. Короче, мы с тобой, Марина, в Мексике. Значит, путешествие наше начнем из Мехико, давай. Заглянем на легендарный стадион «Ацтека». Кстати, знаешь ли ты, Марина, что стадион был построен на месте потухшего вулкана Шетле. Вот, а вопрос мой такой. Какое событие состоялось этим летом, вот буквально 11 июня, на стадионе «Ацтека»? Значит, там случилась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026, или там свой сольный концерт дал Эд Ширан 11 июня 26 года. Марина.
2: Первый вариант.
1: Первый вариант ответа. Первый вариант ответа. И это абсолютно верно. Чемпионат мира по футболу в этом году прошел в трех странах. В США, в Канаде и в Мексике. И, собственно, открытие случилось в Мехико. Ну что, поздравляю тебя, Марина. Колонка беспроводная. Спасибо. Заслуженно твоя. Теперь мы знаем, как ты будешь слушать хиты Европа Плюс. Ура!
2: Вот.
1: Желаю тебе классных выходных, чтобы вечеринка прошла как надо. Вот. А мы продолжаем хит-марафон летнего У. Далее здесь Ханна Болейн и ее Teardrop.

0: За Тейм Импала и Дженни.
1: Ну, вообще, конечно, тоже мне проблема бежать от солнца, бояться фотостарения. Вот, вот мы этим летом с солнцем встретиться не можем. Вот, но ничего, ничего. Зато много солнечной музыки на Европе Плюс.
0: А, гениальная подводка.
1: Значит, до финала часа хаус-диско подгону, Dark Souls и также будет кей-поп от команды... Я не помню, как она называется. Короче, песня Supernova Love.
2: Реклама.
3: Без комиссии.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: YouTube приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АОПТ. Не оферта.
6: europaplus.ru
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Barbra Streisand.
1: Группа «Утиный соус» в эфире «Duck Sauce». По легенде, парни назвали свой дуэт так, потому что по ночам в студию заказывали часто китайскую еду, и там бонусом шел вот этот вот «Утиный соус». Вот. Ну и так вот, чистый фан, ирония в их музыке, только что Барбара Стрейзанд. Так, ребята, хорош болтать уже. Нам пора начинать третий час летнего утра.
0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и

0: Краснодаре 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Доброе утро. В Госдуме хотят заморозить цены на продукты по всей стране, частично ограничат движение по улице 40-летия Победы и в России посчитают воробьев. Теперь подробнее. Предложено субсидировать российские цены на социально значимые продукты питания. По мнению депутатов Госдумы, это позволит зафиксировать стоимость, в частности, сахара, гречки, муки, молока. Торговые сети могут получать субсидии от государства, а взамен цены будут полностью заморожены. За первое полугодие 2026-го в России реализовано 61 тысяча новых легковых машин премиальных марок. Это на треть больше, чем годом ранее. В тройке марок-лидеров только китайские. При этом пятерку дополнили две немецкие, которые официально в стране не представлены. В целом российский авторынок вырос на 15%. Названы страны, из которых больше всего туристов приезжают в Россию. Лидеры – Китай, Вьетнам и Турция. Причем на гостей из КНР приходится более половины турпотока – 800 тысяч визитов. Также в топ-5 стран входят Саудовская Аравия и Индия. С сегодняшнего дня движение транспорта на участке улицы 40-летия Победы ограничено для работ на сетях водоотведения. До 1 сентября это затронет правую полосу от Московской до улицы Юнатов, крайнюю левую 40-летия Победы до пересечения с Московской, а также перекресток при повороте с Московской на 40 лет Победы в сторону Колхозной. Всероссийская летняя перепись воробьев стартует 8 августа. В течение недели будут не только считать пернатых, но и изучать их распространение в городах, обращать внимание на птиц с необычным окрасом. Такие переписи проводятся дважды в год. Минувшей зимой насчитано более 320 тысяч воробьев. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. В центре Краснодара сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, плюс 29 по Цельсию. Это были новости, а дальше продолжается летнее У.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет 7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.ру. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Сегодня исторический день. Исторический день, 23 июля. Дело в том, что легендарное событие в поп-культуре случилось сегодня, в 2010 году, 23 июля. Короче, именно в этот день на британском телешоу The X Factor была основана группа One Direction. Ну, возможно, конечно, с музыкальной точки зрения этот ансамбль гениальный не очень. Но зато именно эта группа подарила нам единственного неповторимого Гарри Стайлза. Да, Гарри Стайлза, ну и Зейн Малика тоже. Вот. Или вы фанаты Найла Хорана. Короче, всех дирекционеров поздравляю. Вот, в Москве 9.05. И поздравляю с тем, что с вами я, Тимур Бодров. И у нас стартует третий час летнего.

0: Полета над городом, над облаками. Я летаю, я в раю, называется. А райская музыка на Европлюс есть для вас. Летний вайб. Шоу «Летний вайб». Вот, «Летний вайб» — то самое шоу, созданное, чтобы дарить вам приятное легкое настроение, превращать любой будний вечер в грандиозную пляжную вечеринку. Значит, «Летний вайб» в эфире по вечерам после 20:00. А сейчас демо-версия. Слушаем пробник. Поставлю вам «The Spins» от Мака Миллера и «Empire of the Sun».
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to KISS. Follow your

Манифест абсолютной свободы, беззаботности и легкого безумия. Это трек «The Spins» от Мака Миллера и «Empire of the Sun». Да, идеальный саундтрек для момента, когда хочется голову отключить и наслаждаться ситуацией здесь сейчас. Вот, ну и да, такой момент, целых 2 часа для наслаждений этим вечером на Европе+. Летний вайб не пропусти после 20:00.

0: нам тут пришел один мальчик и разговаривал с меня. Так, ребята, Мичико только что, это диджей Годжа. Рубрика «Когда поют румыны», это румынский парень. В миру, в девичестве Овидио Мариус Годжа. Его главный хит «Мичико» только что. Фит с Джейсоном Деруло. Так, далее у нас по плану еще одни прорывные парни. Рокеры Темпер Сити. Будем слушать трек под названием «Self Aware».
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
1: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. +7 861 205 26

0: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
1: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Ходовая, двигатель или плановое ТО. Квазар поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
5: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
6: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
9: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Till You Get Enough. Или не останавливайся, пока не получишь сполна. Вот, это история про меня в отпуске. Зарисовка Тимур Бодров и шведский стол. Don't stop till you get enough. Майкл Джексон только что в летнем У.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: А тут гороскоп. 23 июля, четверг. Сегодня, овны, помните, молчание до сих пор самое настоящее золото. Тельцы, сегодня вы открыты новому и неизведанному. Близнецы, не поддавайтесь соблазну бросить все дела и уйти в отрыв. Раки, смело берите инициативу в свои руки. Время сделать первый ход. Львы, оставьте скромность в стороне, вам есть чем похвастаться. Девы, ваши возможности сегодня даже превышают желания. Весы, велики шансы незаметно для себя влюбиться. Скорпионы, не позволяйте использовать себя в корыстных целях. Стрельцы, в вашем прогнозе погоды сегодня безоблачно. Козероги, вы вспомните о наличии у вас стальных нервов. Водолеи, не обращайте внимания на критику в свой адрес и себя поменьше корите. И рыбы, никому не уступайте свои давно заслуженные позиции.

0: замедляется время рядом с тобой. Вообще было бы неплохо, если бы время замедлилось и лето задержалось. А то, уже 23 июля. Да, это годится. Пу-пу-пу. Так, 9.33 в столице. Мы приближаемся к игре на повышение. А там для тебя, дорогой друг, подруга, не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Пусть сегодня дозвонишься именно ты. Я в тебя верю. Бери мобилу. Номер наш прежний. 745-6565. Код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Ну все, пора бежать.
3: Куда бежать?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила количества.

0: От отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега Адыгея. 0+.
1: Но какие инновации могут быть в семечках?
2: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
1: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
2: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
1: Да еще.
2: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorода.ru. 18+.
11: 102.2 FM. 102.2 FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: нарушения. В летнем пуле на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Алло, Олеся! Вот так вот мы говорим. Алло, Олеся. Олеся, алло.
3: Алло, привет всем.
2: Приветики, приветики. Знакомьтесь, ребята, это Олеся из Бийска. И говорят, этим летом она делает успехи в сентябрьской акции «Куда я подевала это лето». Да, Олеся?
3: Да.
2: Да. Ну, в смысле, вот это вот. Не купалась, до утра не танцевала, никаких курортных романов не завела. Все, работа, дом, дом, работа, работа, дом. Да? Вот так вот все происходит этим летом у тебя?
3: Нет. Мы и купались, и загорали, и план, я думаю, выполнен максимум.
2: Уже
3: и
2: выполнен?
3: Сидели у костра и жарили шашлыки.
2: Ну, кайф.
3: Короче, мы молодцы.
2: Ну, то есть, только 23 июля, а ты уже практически все сделала. Осталось только пройтись красиво по нашему денежному хранилищу, да ведь?
3: Ага, да.
2: Игра на повышение. Значит, сейчас мы станем свидетелями тому, как Олеся будет ходить по этому хранилищу, открывать ячейки, там суммы, другая, пятая. Вот. Но помимо суммы сбереженной, сохраненной для тебя, есть еще и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Главное помнить, что в любой момент может прозвучать фраза «Стоп, игра», а значит, ты все деньги потеряла. Ну, надеюсь, этого не случится. Готова?
3: Готова.
2: Погнали. Итак, первая ячейка для Олеси из Бийска.
4: 1800 рублей.
2: Все, 1800 рублей. Забирай деньги, Олеся, и мы заканчиваем игру, да?
3: Нет,
2: дальше. О, погоди. О, тут что-то...
4: Бонус от Озонбанка.
2: Пока мы с тобой болтали. Сразу бонус, посмотри, после первой ячейки. Это получается 11800. Забираешь уже?
3: Нет, еще.
2: Ладно, хорошо.
4: 1840 рублей.
2: Все, пора брать и валить. Олеся.
3: Нет, еще.
2: Ну смотри, вдруг стоп игра.
4: 2020 рублей.
2: Ну что, Олеся?
3: Ну, а теперь все, наверное.
2: Может, еще одну ячейку?
3: Нет.
2: Точно?
3: Точно.

0: Значит, ребята, ну, чтобы вы понимали, Олеся к игре сегодняшней подготовилась, да, Олеся?
1: Да.
0: Это значит, она не пропустила подсказку. В 7 с копейками по московскому времени я сказал, какая сумма лежит. И поэтому она сегодня, ну, просто красавица. Молодчага. Вот так вот. Поздравляю тебя. Ну что, Олеся, несмотря на то, что лето еще не закончилось, я думаю, еще какие-нибудь будут дела классные. Вот, чтобы что было вспоминать потом осенью. Пусть все случится, пусть все будет классно. И обязательно под хиты от Европы Плюс. Договорились?
1: Да, спасибо большое.
0: Спасибо тебе. Бийску, привет, ребята, мы продолжаем. Хит-марафон, далее здесь Мизмо и песня Hello, The Sun Is Up, Where Are You. Погнали.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта» клиентских правил.
3: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс. Restless

0: дождаться. Ребята, пусть сегодня вы дождетесь. Вот чего хотите, пусть это и случится. I can't wait. А мы до финала часа дождемся хиты «Бам-бам» от Миши Миллера и «Make me feel» от братьев Бенаси.
1: Реклама.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.дефис.м.ру. Реклама, а опыта не оферта.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Асим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк. Бонусами спасибо.

0: отдыха, одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета Ильинскому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Jimmy Field, братья Бенаси и Дэнни в финале летнего У. Ребята, мне сегодня было с вами классно. Надеюсь, вам также. И также здорово мы проведем завтрашнее утро, последнее на этой неделе. Я Тимур Бодров, прощаюсь с вами, да, до завтра. Но сегодня вечером, пообещайте, вы не пропустите летний вайб начала в 8 вечера.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве 10 часов утра. В студии с новостями Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Уровень недельной инфляции в России не изменился. Потребление мобильного интернета продолжает сокращаться, и трудоголизм уменьшает жизнь на четверть. Об этом прямо сейчас. Итак, недельная инфляция в России в период с 14 по 20 июля составила 0,17%. По сравнению с предыдущей семидневкой показатель не изменился. По данным Росстата, существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущей неделе, внес рост цен на бензин и дизтопливо. По данным на 20 июля, рост потребительских цен с начала года составил 4,82%, а в годовом выражении 5,84%. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон приняла Госдума. Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории, но до самого расселения иногда проходит несколько лет. За это время жилье дорожает, а сумма выплаты остается прежней. Теперь оценку должны проводить не ранее, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета. Как пишут ведомости, в первом полугодии в отдельных регионах, например, в Воронежской, Ивановской, Курской областях, а также в Краснодарском крае, объем снизился более чем на 40%. В Москве и области интернет-трафик сократился на 30%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 18%. Россияне начали в два раза чаще летать в Китай. Авиаперевозки между странами за первые 5 месяцев года выросли на 48%. С января по май пассажиропоток в КНР превысил 900 тысяч человек. Рост турпотока отмечается на фоне отмены безвизового режима. Напомню, на днях власти России и Китая взаимно продлили безвиз до конца следующего года. Для поездки в КНР россиянам сейчас достаточно только загранпаспорта. Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что сказывается на сердечно-сосудистой системе. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта почти на треть. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 48 копеек. Евро также в минусе 89 рублей и 60 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю прекрасного четверга.

0: Portugal The Man, Phoenix на Европе Плюс. Да, если бы люди могли возрождаться так же легко, как эта птица, будильники давно потеряли бы смысл. Проспал, сгорел, возродился, успел. Но пока вот так не работает. Миша Зайцев меня зовут. На Европе Плюс больше хитов, больше музыки впереди. Доминик Файк появится здесь с нами совсем скоро. Baby Doll сразу после Home от Кланка Рассел. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ходовая, двигатель или плановое ТО. Квазар поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну какие инновации могут быть в семечках?
4: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
3: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
4: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
3: Да еще!
4: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
5: Привет! А ты чего не здороваешься?
6: Ой, да не разглядел тебя что-то.
7: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктония. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: слышишь Бамба Лейла, In Your Heart, это KDDK, это Европа Плюс, это 10:34 в столице, меня зовут Миш Зайцев, утро уже наступило, мы просыпаемся, мы встречаем этот день, да, уже, вообще-то уже надо было встать давно, уже можно было столько дел сделать, если тебе удалось, молодец, если еще нет, если кто-то еще в постели, ну ладно, встанем вместе под Disturbed и Serial, The Sound of Silence, до этого Few Dream успеем послушать Алекс Уоррен, делай громче это лето вместе с нами.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: В кино без очереди.
4: И всего за пару кликов.
3: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм менеджмент. Уверен, 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
5: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
6: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
7: 102.2 FM. 102.2 FM.
8: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно появится моя Мишель на малиновой луне.
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: На обратной стороне ждем Maroon 5 и трек Sugar. Также сегодня никуда без BTS и трека Swim. Все это ты услышишь в следующем часе. В финале этого ждем Everything But The Girl Missing и также 12 to 12 Summer в твоих динамиках. Делай громче.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35, ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
14: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
15: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Разукрашиваем наше утро вместе. Вместе с Джоном Саммитом, Деволт и Джули Чорч. Начинаем с оттенков синего и голубого. Shades of Blue. Дальше, больше, дальше, ярче. Лана Дель Рей появится, споет Summertime Sadness. Сразу после Стэй, Лиани и Калум Скотт в твоих динамиках. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Приготовься! На Европе Плюс Айс Квест.
4: У нас в Краснодаре?
3: У вас?
4: Европа Плюс?
3: Да!
4: Айс Квест?
3: Айс Квест!
4: Прикольно!
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Айс Квест.
5: С 1 по 31 июля.
3: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. Для любителей мороженого старше 12 лет.
5: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровья».

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: ВИЧ.
2: Спит?
3: Меня это точно не коснется.
1: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: В Магнитэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: На связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
3: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бомбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямс.

0: Медуза, Генри Карамел, I don't wanna go home, Европа Плюс. А кто вообще сказал, что мы отправляемся домой? Кто сказал? Нет еще, 11.35 в столице, мы летим вперед. Алан Уокер нас уже заждался. Sing Me To Sleep сразу после Hello, Эбон. В твоих динамиках делай громче.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Кино без очереди.
2: И всего за пару кликов.
4: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм менеджмент. УГРН 105-774-614-89-10. Москва, номер Арбат, дом 24. 0+.
2: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
1: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
6: Подпишись!
7: Это Антон Камолов.
8: Артур.
9: И Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
1: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Тедди Свимс появится, споет мистер Know It All. До этого ждем LP и Other People. Чуть ранее Post Malone с песней Cold. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Без комиссии.
3: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Сенатор, 54 Ultra, Talk to You, Европа Плюс, 12.19 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно движемся по хитам в этот прекрасный день. Нас ожидает Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть». Сразу после Jet Plane, Rehab, Vice и JP Cooper в твоих динамиках. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну какие инновации могут быть в семечках?
4: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
3: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
4: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
3: Да еще!
4: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: Одна из самых мелодичных работ этого лета. Компания здесь талантливая собралась. Джейсон Деруло, диджей Гоша, Мелоди Мичико на Европе+. Плюс. Больше хитов впереди. Холи Моли появится совсем скоро. Talk to you later. Также Temper City, Self Aware в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». 1 августа в Санторини фирменная вечеринка Happy Family. Специальные гости, кавер-группа «Икра». Детская программа с яркими персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
3: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля. Финал 1 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.
4: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
5: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
6: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
1: Больше хитов. Больше музыки.
9: 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Прекрасная летняя песня. Работа двух талантов. Это Джонни, это Федук. Только что на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Покажу для тебя Кельвина Харриса совсем скоро. И Джон Ньюман, а Блейм сразу после Чимина. Он споет «Ху». Делай это лето громче вместе с нами.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: носу быть.
1: .банк.
2: ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: ВТБ. ВАО. 0+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: Отличный трек. Может тебя замотивировать сделать все, что угодно. Это Кельвин Харрис, Джон Ньюман, Blame на радио номер один в России. Летим вперед.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Краснодаре 13 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Топ-ньюс на Европе плюс.
0: Вот что интересного произошло в мире шоу-бизнеса. Об этом расскажу вам я, Влад Григорян. Добрый день. Тедди Свимс выпустил песню «Break Up in Reverse» о расставании с матерью своего 12-месячного сына. Трек вдохновлен хитом рэпера Nas 2001 года «Rewind». И там речь о желании прожить отношения заново, как бы в обратном порядке, от разрыва к любви. Youngblood отменил концерт на фестивале в Калгари, чтобы разобраться с личными проблемами. Музыкант признался, что берет паузы для работы над собой. Несколько недель назад он уже рассказывал о срыве и сильной усталости. Организаторы тура Youngblood и продюсеры поддержали решение своего подопечного. Мелани Чисхольм, она же Мел Си, вышла замуж за Криса Дингуола. Свадьба бывшей солистки Spice Girls и австралийского манекенщика прошла в английском поместье Камбрия. Подружкой невесты была ее 17-летняя дочь Скарлетт. Свадьбу посетили Эмма Бантон, Мел Би и Джерри Халлиуэлл. Виктория Бекхэм не смогла приехать, она была с мужем Дэвидом на чемпионате мира по футболу, но именно Виктория разработала свадебное платье и подарила подруге. Шиная Твейн и Джордж Хоум выпустили совместный трек «Faded Blue Jeans». Третий сингл с грядущего альбома «Little Miss Twain», который выходит завтра. Песня вдохновлена юношеской любовью и бунтарским духом рока и блюза. Шиная Твейн также работает над байопиком «Шиная» для Sony Pictures, где выступит и в роли продюсера. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе+.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
1: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Продолжение четверга, устраивающей скорости передвижения по городу, да и время пусть бежит так, как хочется тебе. Еще о желаниях, если тебя просто распирает, очень сильно хочется мороженого, тогда будь внимательнее. Примерно через полчаса разыграем большой запас этого десерта в Ice Quest, не пропусти, приглашение будет позвонить. До этого прозвучит гороскоп, твои приветы тоже прозвучат, если оставишь их сейчас, в эти минуты, в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. И обязательно будет много музыки, разной, но непременно классной, со всего мира. Бруно Марс со своим зажигательным фанком «I Just Might». Задорная совместка Кельвина Харриса и Джей-Зи «Satisfy». Минелли выдаст «Рам-пам-пам». Все это и не только в твоих динамиках.

13 часов 10 минут, точное краснодарское. Заглянул сейчас на сайт europaplus.ru и по своей традиции для четверга проголосовал за любимые треки, ведь уже завтра в пятницу с 14 до 16 часов Алекс Мануилов расскажет о том, что и как изменилось в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Проголосовать можешь и ты за кого угодно, в том числе и в разделе новинки. Поддерживай, добро пожаловать. А пока давай послушаем тех, кто на данный момент царь и, так сказать, царица горы. Тейм Импала и Дженни. Номер один в нашем чарте хит «Дракула». Краснодар.

0: Знойный пляжный трек «Hello» от Мизма, парня, который родился и вырос в небольшом прибрежном французском городе Дуарнене. И в своем творчестве он передает этот вайб, пропитанный солнцем, морским бризом, красота. Похожее настроение до гороскопа на Европе Плюс тебе добавит швейцарский продюсер Иварок. Он, кстати, тоже вырос в живописных местах на берегу Большого озера. Послушаем его танцевальный хит «Another Day», а также появится Алекс Уоррен с романтикой «Fever Dream» уже скоро.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Ну все, пора бежать.
4: Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7 861 205 2613.
5: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
6: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
13: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
14: Но это ведь долго и сложно.
13: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
14: Звучит надежно.
13: Конечно. Звони 201-22-50.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Внутрикостная дентальная имплантация.
17: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
18: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
21: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
22: Краснодар. Онлайн. Европа Плюс.

0: 23 июля, четверг. Овны, помните, что молчание до сих пор настоящее золото. Тельцы, сегодня вы открыты новому и неизведанному. Близнецы, не поддавайтесь соблазну бросить все дела и уйти в отрыв. Раки, смело берите инициативу в свои руки, время сделать первый ход. Львы, оставьте скромность в стороне, вам есть чем похвастаться. Девы, ваши возможности сегодня даже превышают желания. Весы, велики шансы незаметно для себя влюбиться. Скорпионы, не позволяйте использовать себя в корыстных целях. Стрельцы, в вашем прогнозе погоды сегодня безоблачно. Козероги, вы вспомните о наличии у вас стальных нервов. Водолеи, не обращайте внимания на критику в свой адрес и себя поменьше корите. Рыбы, никому не уступайте свои давно заслуженные позиции.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Большой запас мороженого. Вот что ждет тебя за успешное прохождение несложного испытания, но при одном условии. Если ты в прошлой игре в среду слышал, как ее победитель Никита спрятал где-то в Краснодаре такой приз, знаешь, где именно? Звони сейчас по телефону Европы Плюс в нашем городе. 991-102-2. Код города при звонке с мобильного плюс 7-861.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером плюс 25, ночью 20. Завтра облачно с прояснениями, осадки маловероятные, до 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Госпециализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект не декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
6: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 299 тысяч рублей.
7: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
8: Ходовая, двигатель или плановое ТО. «Квазар» поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
9: Мороженое – это круто!
10: А «Крутис Айс» еще круче!
9: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: Кино без очереди.
12: И всего за пару кликов?
11: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа+. Раздел «Контакты».

0: Paradise Quest на Европе Плюс.
1: Радостная, веселая, дозвонилась Ирина. Привет.
2: Привет.
1: Кому еще ты с такой же радостью обычно звонишь в своей жизни, как на Европа Плюс?
2: Друзьям, родным, конечно, знакомым. Мы всех рада слышать.
1: И мы в этой компании, это круто. Сейчас вместе с тобой мы будем искать запас мороженого. Он спрятан где-то в Краснодаре. Кстати, а где ты любишь гулять в нашем городе, Ир?
2: Я очень люблю парки. Я люблю парк Галицкого, я люблю парк Солнечный остров. Угу. Там, где природа, зелень.
1: Да, красиво все рассказала, саму захотелось какой-нибудь из парков посетить. Так вот, накануне был спрятан запас мороженого где-то, либо около Покровских озер, или на Затоне, он же парк 20 лет Победы, или где-то в сквере имени Жукова. Как ты думаешь, где, Ирина?
2: Я думаю, что на Затоне.
1: Проверяем.
0: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
1: Да, ты абсолютно права. И есть подозрение, что ты слышала подсказку.
2: Да, я вчера слышала подсказку.
1: Ты большая молодец.
2: Звоню уже давным-давно, и вот только дозвонилась к вам.
1: Настойчивость города берет. И Европа Плюс тоже. Европа Плюс дарит тебе запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Обзванивай радостно их всех. Поздравляю, поздравляю, Ирина.
2: Спасибо большое, спасибо огромное, спасибо.
1: Ну и давай выберем место для того, где мы завтра спрячем уже вместе с тобой для кого-то другого мороженое. На выбор. Шуховская башня, горсад Сосновый в поселке Березовый или фонтан Старый Екатеринодар, тот, что на Красной.
2: Фонтан Старый Екатеринодар, конечно.
1: Принято. Все, кто завтра, в пятницу, так же, как Ирина, захочет выиграть мороженое, запоминайте. Нужное место, знаковое место в пятницу. Фонтан Старый Екатеринодар на Красной. Удачи!
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой

0: Ever since you left me, I went deaf. Короче, прошла любовь, завяли помидоры, и я тебя больше не слышу. Вот смысл этого ударного хита French Montana и Макса Би. А вот Европу Плюс всегда приятно слышать и слушать. Больше хитов, больше музыки, самой лучшей. Со следующего часа тебя будет ею радовать Алекс Мануйлов. Финал же этого украсят Леди Гага и ее Poker Face, а также Артема с танцевальным треком, который в свое время мощно завирусился в соцсетях. I like the way you kiss me. А я, Влад Григориан, желаю, чтобы сегодня ты обязательно получил свой кис, поцелуй от объекта твоего обожания. Да, именно такое пожелание лично, персонально для тебя.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Остановитесь. Чувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Ты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся.

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 14:00.

0: уже прямо по курсу. Билли Айлиш, это Second Voice, Фуше, не сомневаюсь. Каждый найдет для себя что-то под настроение в ближайшие минуты на Европе+.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
1: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 26 13.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срок и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
5: Катаракту уберем. Радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
6: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorода.ru. 18+.

0: высоченное третье место у нас в Еврохит ТОП 40, а завтра итоги недели, и, возможно, Феникс будет выше всех.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: В кино без очереди?
4: И всего за пару кликов?
3: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм менеджмент. УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24-0+.
5: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: И у нас впереди славная парочка. Роза, Бруно Марс, Апати. Мощный хит, а мистер Ноу Итол от Тедди Свимс. Moving to the Sun, летняя история. И впереди у нас Хьюжи.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО ОПТ. Не оферта.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Европа+.ру.
7: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
6: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
7: Заходи на сайт европа+.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
6: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
7: Выигрывай билеты в кино и другие презентации.

0: сделаем первый шаг к вершине Еврохит ТОП 40. И пока на ней Тейм Импала с крутейшим хитом Дракула. Интересно, кто будет завтра. Как говорится, делаем ставки.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: ВИЧ. Спит?
4: Меня это точно не коснется.
5: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
6: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: С вами Gym Kids. Все лето дарим 2 занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по

0: Промокоду «Джим Лето». Центры в Краснодаре. МЦ «Красная площадь», ТЦ «Меридиан» и «Симиренко 47». Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
1: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
3: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
5: В кино без очереди.
6: И всего за пару кликов?
5: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
7: europaplus.ru.
8: Здесь лучшие мировые хиты.

0: эмоциональным возвращением в мировые чарты, хотя сама Мадонна не ожидала этого и даже признавала, что удивлена этому. Ну, конечно, может скромничать.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, поподробнее о тех, кого услышим дальше. Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Lovers on the Sun. Мощнейший хит California Nights от группы Tokyo Hotel. Красивая, мелодичная, но то, что умеет делать всегда блестяще, Алан Уокер, Broken Strings.

0: Настоящие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
2: Реклама.
0: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».

0: Тутуб, приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
2: Плейлисты Европа Плюс.
3: Новинки.
2: Видео со звездами.
3: Гороскоп.
2: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
4: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
2: Подпишем.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.

0: «Медуза» на Европе Плюс. 16 часов 21 минута в Москве. И если ты еще вдруг не слышал и не знаешь, так что знай, вышло новое приложение Европа Плюс. Называется оно «Радио Кап». Без регистрации, бесплатно. Трансляция из нашей студии 24/7. Короче, обязательно скачай, не пожалеешь, наше новое приложение. Приложение Европа Плюс «Радио Кап».
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега Адыгея. 0+.
7: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
8: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
11: В кино без очереди.
12: И всего за пару кликов.
11: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент», УГРН 105-774-614-89-10, Москва, Новый Арбат, дом 24, 0+.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
14: Больше хитов. Больше музыки.
15: 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Ну и чтобы была полная гармония, еще один артист, имя которого начинается на букву А, ну по-английски A. Впереди Алекс Уоррен. Через пару минут на Европе Плюс Фива Джим.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
8: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
9: 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: потому что в пятницу... Лучший старт. Хюжель, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех. Tame Impala и Дженни. Джакула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

0: в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Европаплюс.ру.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Слушайте на Европе Плюс, а начнем сейчас следующего. С нами уже BTS и их суперхит Swim. Кстати, сейчас в шаге от вершины нашего чарта Еврохит ТОП 40.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориян. Добрый вечер. Предложено увеличить лимит выплат по ОСАГО. Перекрыто движение транспорта на участке улицы имени Вишняковой. И китаянки массово записываются на курсы по возвращению бывших парней. Теперь подробнее. В Госдуме России нашли способ увеличить лимит выплат по ОСАГО. По мнению депутатов, источником может стать более активное взыскание с виновников так называемых пьяных ДТП, а за их счет увеличить лимиты. Сейчас это 400 тысяч за ущерб имуществу и 500 000 за причинение вреда жизни и здоровью. Запас отечественных вакцин от гриппа в новом эпидсезоне будет достаточным для проведения прививочной кампании. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что вакцинация пройдет за счет федерального бюджета. Финансирование уже предусмотрено без сокращений. Стоимость препаратов не изменилась. Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России. В него вошли несколько нефтеперерабатывающих заводов. Ограничения в целом затронут энергетику, банки, криптовалюту и торговлю. По данным Рейтера, из пакета по просьбе Греции исключен запрет на морские перевозки российского сжиженного газа. В Краснодаре ограничено движение транспорта на участке улицы имени Вишняковой. Это касается отрезка от Ставропольской до Адыгейской набережной и связано со строительством ливневки. Ограничение затрагивает правую полосу. Кроме того, полностью перекрыто движение транспорта от Кавказской до Адыгейской набережной. В Китае новый бум. Женщины массово платят крупные суммы коучам по отношениям. Те обещают помочь вернуть бывшего партнера. Посты набирают миллиарды просмотров, а цена услуги достигает десятков тысяч долларов. Однако многие клиентки в итоге остаются и без денег, и без надежды на примирение. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. В центре Краснодара сейчас 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, без осадков, плюс 29 по Цельсию. Предстоящей ночью 21 выше нуля. К этой минуте все новости. Дальше только самая лучшая музыка и Алекс Мануилов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: привлекательного магнетического, что ли, воздействия. 17.19 в Москве. Дальше с нами Леони Калум Скотт, Роял Джиглас. И ждем группу Coldplay.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
1: Преврати свой маршрут в приключение вместе с JLand J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7-861-205-26-13.
3: Хочешь стильных обновлений и драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская 98/11. 0+.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, «Родинка».
7: Ходовая, двигатель или плановое ТО. «Квазар» поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес поселка.

0: Реальные солнечные 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
1: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа креветки королевские варено-мороженые 519 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Рекламная служба в Краснодаре.
1: europaplus.ru. Раздел «Контакты». Европа.
0: Плюс.

0: ставим знак равенства и, конечно же, подразумеваем сразу Кевин Паркер. Номер один сейчас в Еврохит Топ 40. Европа Плюс завтра, возможно, та же самая позиция будет. А может быть и нет. Итоги недели в пятницу ровно в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Ну какие инновации могут быть в семечках?
4: Держи, новинка от кукусиков – сладкое семечко.
3: Стоп! Что это было?
5: Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
4: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
5: Да еще!
4: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
6: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: 1 августа в Санторини фирменная вечеринка Happy Family. Специальные гости, кавер-группа «Икра». Детская программа с яркими персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
2: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля. Финал 1 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Линимакс Литекс 3». Объемом 9 литров. Всего 7 749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Привет, а ты чего не здороваешься?
7: Ой, да не разглядел тебя что-то.
8: Лица и надписи стали расплывчатыми? Сфокусироваться все сложнее? Запишитесь на консультацию в клинику «Глаз-центр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Beautiful Places на Европе Плюс Тиесто до конца этого часа. Сирил Дин Юис, а затем Расмус. Группа Расмус. Хит намечается яркий, громкий, мощный и быстрый. Впереди на Европе Плюс In The Shadow.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
8: Тебе

0: Бизнесу быть. .банк.
1: ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллионов друзей.
5: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.
3: Европа.

0: in the Shadows. Отличный хит на Европе Плюс. Может быть, и не на все времена, но надолго это уж точно абсолютно. Ну, давайте сейчас отправимся в следующий час, где еще больше хитов, еще больше музыки. Ну, а завтра не забудь, в 14 по Москве лучшие хиты этой недели на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Краснодаре 18 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Прямо сейчас пара минут об интересных мировых событиях. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. В Японии придуман необычный способ спасения от жары. Разработан персональный охлаждающий кабинет. Его уже прозвали человеческим холодильником. Это металлическая кабина со стеклянной дверью. В ней поддерживается температура 15 градусов. Войдя в нее, можно остыть под потоком воздуха около 5 градусов. Чтобы не было переохлаждения, кабина автоматически выключается через 20 минут. Жительница Малайзии по имени Ицати нашла способ совмещения полезного с полезным. Однажды она плотно поужинала и решила сжечь лишние калории, а заодно сделать что-нибудь нужное для себя и соседей. Она вымыла пол в общем коридоре на всем этаже. Теперь Ицати регулярно так поступает, называя это своей фитнес-программой. На футболиста Эрлинга Холланда подписалось более 30 миллионов человек за время проведения прошедшего чемпионата мира. Норвежец стал лидером среди всех участников турнира по количеству новых подписчиков. На втором месте вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья, прирост 29 миллионов. На третьем англичанин Джуд Беллингем, плюс 12 миллионов подписчиков. Американские ученые решили выяснить, понимают ли обезьяны геометрические закономерности. Эксперименты дали неожиданный результат. Оливковые бабуины и макаки-резусы выполняли логические задания на сенсорных экранах и получали фрукты за правильные ответы. Они прекрасно справились с поиском соответствий между двухмерными фигурами. Исследователи теперь по-новому взглянули на происхождение пространственного мышления. Это были новости, о которых говорили. Говорят, новости с плюсом на Европе плюс.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартиры с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект медиаплации на сайте наш.дом.рф.
0: «Краснодар онлайн». Давай сверим часы. Точное краснодарское. 18 часов 3 минуты. Баста, хватит работать. Пора уже отдохнуть, немного расслабиться и, конечно, поиграть. Да, ты заслужил сегодня подарки. Не пропускай старт на Европе Плюс розыгрыша «Будь в форме». Выполнишь несложное задание и сможешь забрать классный набор для тренировок. Это будет где-то через полчаса. После того, как услышишь гороскоп, а весь наш город услышит твои приветы. Текст оставляй сейчас в сообщение к сообществу Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. И, конечно, лови больше хитов, больше музыки. Мировую сенсацию года «Self-Aware» от группы «Tempo City». Невероятно заводной трек «Meet Me in the Dark» дуэта диджея «Фаве». Будет и дэнс-зажигалка «Shades of Blue» от Джона Саммита. Делай громче!

июля. Прекрасный день. Многие в нашем городе отмечают свой день варенья. Да, день варенья. Возможно, в эти минуты режут праздничный торт в окружении самых близких. С праздником вас! Здоровья, счастья, любви. И в тему сообщения в личном сообществе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте от Ольги. Она поздравляет с днем рождения свою дочку Настю. Желает ей всего самого лучшего и больше верить в себя. «Я тебя люблю, моя Настюня», так написала Ольга. Да, круто, красиво. И возвращаемся к музыке. Тут как тут, Тедди Свимс на Европе Плюс, его невероятный хит «Мистер Нау».

0: Satisfy, хит Джей-Зи и Кельвина Харриса, авторитетного диджея, который на днях впервые за свою 20-летнюю карьеру выдал сет на престижном фесте Tomorrowland. Раньше никак не удавалось совместить расписание. На этот раз звезды сошлись, стали как надо. Посмотрел фрагменты в сети. Впечатляюще. Звездную тему продолжим через несколько минут в гороскопе на завтра. А до него обязательно послушаем с тобой Ваню Дмитриенко, его рок-бенгер «Ртуть», а еще посвящение Кайли, той самой, что Миноук, трек «Don't Leave» группы «Акчен», «Сера» и «Миша Миллер».
1: Реклама.
2: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные

сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 24 50. От 2 миллионов 299 тысяч рублей.

0: Байк-центр.
1: Детские велосипеды от 6000 рублей.
0: Байк-центр.
1: Самокаты от 3500 рублей.
0: Байк-центр.
1: Ищи магазин в своем городе.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 20

0: 2 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
5: Европа Плюс.
4: Краснодар онлайн.

0: Завтра 24 июля, пятница. Овны, звезды знают, что вы способны на гораздо большее. Тельцы, иногда лучше сказать людям то, что они хотят услышать. Близнецы, счастье не купишь за деньги, но какую-то приятную мелочь точно можно завтра приобрести. Раки, чтобы ваши завистники спали спокойно, держите свои планы в секрете. Львы, думайте о том, что у вас есть, а не о том, чего пока нет. Девы, вы уже топчетесь на пороге своей мечты. Весы, самое время заменить плохие воспоминания новыми впечатлениями. Скорпионы, успех подкрадется незаметно, не пугайтесь. Стрельцы, позвольте хотя бы своей нервной системе завтра отдохнуть. Козероги, делегировать и руководить. Два любимых для вас слова на завтра. Водолеи, завтра не звезды, а именно вы диктуете правила. Рыбы, не бойтесь ошибаться, бойтесь не пробовать.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Европе плюс.
1: Вот и для тебя отличная возможность получить в подарок крутой комплект для тренировок. В этот набор входят скакалка, массажный роллер, спортивная бутылка для воды и все для игры в бадминтон. Условие простое. Дозвонись сейчас по номеру Европы плюс в Краснодаре 991-102-2, код города плюс 7-861. Пройди небольшой спортивный тест, забирай призы и будь в форме. 991-102-2, удачи!
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 20 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, воздух прогреется до 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
7: Ходовая, двигатель или плановое ТО. «Квазар» поставит ваш авто на колеса. Компьютерная диагностика в подарок при записи. Адрес: поселок Индустриальный, Солнечная, 2К. Звоните 8-989-230-07-77.
8: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Мадам, выходите за меня.
11: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
10: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
11: А что там?
10: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
12: Краснодар.
2: Онлайн. Европа плюс.

0: на Европе плюс.
1: И этим вечером дозвонился Борис. Привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Европа Плюс, здравствуй, Краснодар, дорогой мой.
1: Разыграем набор для тренировок, а также комплект для игры в бадминтон. Борис, а что ты предпочитаешь для упражнений? Гирю, штангу или гантели?
2: Гантели.
1: Попробуй, полегче. Килограмма два, наверное, да?
2: Да.
1: Наш человек, фитнесом занимаемся. К чему эти силовые дела? 30 секунд у нас с тобой есть, Борис. За это время ты услышишь несколько вопросов о спорте. Тебе нужно будет дать как минимум два правильных ответа. Ну, таких легких ответика на 2 килограмма гантели.
2: Попробуй.
1: Давай попробуем. Внимание, Борис, время пошло. В чемпионате какой страны по футболу выступает клуб ЦСКА Москва?
2: Россия.
1: Как называют девушку, которая играет в теннис?
2: Теннисистка.
1: В каком виде спорта есть дисциплины брас, кроль и баттерфляй?
2: Плавание.
1: В баскетболе сколько игроков от одной команды одновременно находится на площадке?
2: Ой, я не помню, 5.
1: В боксе как называют победу, когда спортсмен не может продолжать бой?
2: Нокаут, техническое поражение, нокдаун. Разное.
1: Сколько слов? Давай ты с чем-то одним определишься.
2: Нокаут.
1: Угу. Принято. Ты дал 5 ответов, и это получается полный нокаут. Ты меня отправил нокаут. Все ответы правильные. Даже с баскетболом ты попал. 5 на площадке одновременно.
2: Я молодец.
1: Ты огромным... Да. Набор для тренировок, а также комплект для игры в бадминтон. Все это теперь твое. Поздравляю тебя, Борис.
2: Спасибо, спасибо большое, Влад, спасибо большое, очень приятно.
1: Завтра в пятницу мы непременно разыграем еще один такой классный комплект и, надеюсь, так же весело будет. Примерно в это же время. Всем удачи.
3: Спонсор программы ООО «Глазцентр Краснодар».
4: Привет, а ты чего не здороваешься?
5: Ой, да не разглядел тебя что-то.
6: Лица и надписи стали расплывчатыми, сфокусироваться все сложнее. Запишитесь на консультацию в клинику «Глазцентр». Лазерная коррекция зрения всего 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глазцентр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscentr.ru.

0: Как бы время не замедлялось под хит-группу «Градусы», в Краснодаре уже 18 часов 50 минут. Скоро появится в твоих динамиках Костя Фомин. После 19.00 с новой порцией отличной музыки. А в финале этого часа на Европе плюс Краснодар еще послушаем хиты Girls Band Sugar Babes, Феликса Йена и Софи Элис Бэкстер. Меня зовут Влад Григориян. Крутого тебе продолжения вечера.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-банк премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.

0: самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.обанк.ру. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Европа+.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: финале этого часа на Европе Плюс. Hole in the Head. Ну что, хеды свои приготовьте, потому что в следующем часе будет еще больше хитов и еще больше музыки. И я точно могу сказать, тебе этот понравится.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 7 вечера в Москве. Сейчас распечатаем новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. Беспилотные КАМАЗы начнут передвигаться по дорогам общего пользования с 2028 года. Роскачество предупредило об опасных зарядных устройствах для смартфонов, и цена на красную икру продолжает расти. Подробности далее. Запуск полностью беспилотных грузовиков КАМАЗ на дороге общего пользования запланирован на 2028 год. Сейчас инженеры работают над тем, чтобы машины могли отрабатывать маршрут без вмешательства человека в 99% случаев. На текущем этапе управление предусматривает участие оператора-логиста, который может дистанционно вмешиваться в сложных ситуациях. Расширение географии перевозок в рамках СНГ сдерживается отсутствием подготовленной инфраструктуры, стабильного навигационного сигнала и покрытия 4G. Депутаты предупредили о новой схеме мошенников, которые звонят под видом сотрудников Почты России. Они заманивают жертв в фальшивые чат-боты в Телеграм под предлогом уточнения адреса посылки. Цель – получения доступа к персональным данным или аккаунтам. Мошенники рассчитывают на доверие госструктурам. Подозрения должны вызвать просьбы сообщить код из СМС, данные карты или перейти в сторонний бот. Роскачество предупредило, что дешевые зарядные устройства могут быть опасны из-за плохой изоляции горючего пластика и скачков напряжения. Из 20 протестированных зарядок только 7 прошли проверку. В зоне риска устройства дешевле 900 рублей. Безопасными признаны Dexp, Xiaomi, Realme, Qom, а также другие. Дорогие зарядки Apple и Samsung также получили замечания. Покупать устройство рекомендуется в крупных сетях и официальных магазинах. Цены на красную икру в сетевой рознице превысили 20 тысяч рублей за килограмм. Это показал один из мониторингов. Самая дорогая икра нерки до 20,5 тысяч рублей за килограмм. Также горбуша от 12 до 18,5 тысяч и киты до 16,5 тысяч рублей. Рост связан с более низким прогнозом вылова лососей и ужесточением контроля на рынке. Обязательная маркировка также исключает подмену прошлогодней икры свежей. И модели OpenAI во время внутреннего тестирования вышли в интернет и взломали одну из платформ, чтобы нечестно пройти тест. И обнаружил уязвимость, повысил привилегии доступа и добрался до компьютера с выходом в сеть. OpenAI назвала инцидент беспрецедентным и временно ужесточила ограничения. Эксперты спорят, одни считают это автономностью, а другие говорят об отключении защитных механизмов людьми. И о валюте на завтра. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Это все новости. Далее на Европе Плюс. Костя Фомин.

0: Это диджей, который несколько лет подряд занимал первую строчку авторитетного диджея Mac Top 100, Мартин Гаррикс, Bizarre. Этот трек будет номер один этим летом. Ну, или осенью. Будем ждать этого момента, конечно же. Ну и голосовать за него на нашем сайте europaplus.ru. Завтра случится обратный отчет 40 лучших треков недели с 14 до 16 по Москве. Ты уж не пропусти этот момент. Он действительно классный.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: ВИЧ.
4: Спит?
5: Меня это точно не коснется.
6: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правил, количество призов, месяц срока для получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
9: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
10: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
11: Байк-центр.
10: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
11: Байк-центр.
10: Самокаты от 3 500 рублей.
11: Байк-центр.
10: Ищи магазин в своем городе.
12: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: О, Родинка.
15: Ну какие инновации могут быть в семечках?
16: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
15: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
16: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
15: Да еще!
16: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
17: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия».

0: Неометрия. Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфомегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной охлажденный 329 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента и окей». Гипервыгода в каждой покупке.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
3: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Скоро.
1: Реклама.
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Ну все, пора бежать.
5: Куда бежать?
4: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
6: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
8: Но это ведь долго и сложно.
7: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
8: Звучит надежно.
7: Конечно. Звони 201-22-50.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внутрикостная дентальная имплантация.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
12: Катаракту уберем, радость зрения вернем. Снова станет четким мир. Глаз-центр – верный ориентир.
13: Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Без швов и госпитализации. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте glasscenter.ru.
14: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НБФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: отдыха, одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета Ильинскому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это более 2,5 миллиона друзей.
8: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
9: Подпишись!
10: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
10: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Легендарный человек, человек, который подарил не один, а там, не знаю, с десяток, наверное, настоящих танцевальных суперхитов, это Роджер Санчес и его Lost в финале этого часа на Европе+. Ну а впереди то, чего мы ждали весь этот вечер, по крайней мере, я точно.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы+.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

так ведь? А летний вайб только стартует. Ну, кайф. Действительно, кайф. Здрасте, это Фомин. И в ближайшие 120 минут в традиции будем чилить под лучший саундтрек в FM-диапазоне. Это я точно могу гарантировать. Итак, в первом часе лови на 100% летний хит от Мизмо. Послушаем Hello. Раньше мною любимая история. Я вот прям каждый

0: Waters в летнем вайбе на Европе Плюс. Stateside. Классный трек. Звучит необычно, но, по крайней мере, да, для 26-го года достаточно необычно. Звук олдскульный присутствует в этой истории, и я уверен, что он не последний в нашем эфире, потому что в ближайшее время мы послушаем норвежских ребят, и у них тоже звук просто невероятный, и что-то в нем олдскульное однозначно есть. Что именно, будем выяснять. The Bouse и Magnetic, один из лучших треков нашего эфира на данный момент. Ну и Jungle. Jungle, Domino's скоро здесь, в летнем вайбе. Оставайся, послушай все, потому что там, кроме этого, будет еще кое-что, что просто взрывает голову. Это на полном серьезе. Это невероятный хук, это культовый хук, который обязательно стоит послушать. Целых 3,5 минуты удовольствия будет. Летний вайб.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
1: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
3: Город подождет.

0: успеха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-771-71-74-86. Город Москва.
3: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
4: В кино без очереди.
5: И всего за пару кликов?
4: Да.
2: Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Номер Арбат, дом 24. 0+.

0: Еврохит ТОП-40 пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Рекламная служба в Краснодаре.
1: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
0: Летний вайб.
1: Слушай лето на Европе Плюс.

0: Лучший трек нашего эфира. Эти норвежцы просто бомбические, просто невероятные. Прервать не хочется, но надо. Надо, потому что у нас есть продолжение. The Bows на Европе Плюс, Magnetic. Запомните этот трек. И, кстати говоря, этот трек ты можешь посмотреть название, посмотреть название группы в нашем приложении, да, Radio Hub. Установи его в свой смартфон. Ну и ты будешь всегда ближе к радиостанции номер один в России. Ну а к нам ближе всего сейчас Афромедуза и Псильда.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Мороженое – это круто!
5: А «Крутис Айс» еще круче!
4: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: тут на днях в соцсетях как раз-таки про этот трек и написали, что полностью поддерживают и полностью согласны, что это один из самых лучших припевов в нашем эфире на данный момент. Ну как это звучит, а как это круто звучит, правда ведь, а? Да, и проигрыш здесь тоже под гитару великолепный. «Медуза», «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Этот будет завтра. Завтра можно в сторону дома после работы не двигать. Сегодня, конечно, надо добраться, потому что завтра пятница, и надо как-то ее отработать. Но мы поможем завтра с утра пораньше. Летняя у 7 до 10 здесь на Европе Плюс. А это игры, это подарки, это лучшая мировая поп-музыка. Это, естественно, классная компания. Все то, что так необходимо с утра пораньше. Летний вайб.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Европа Плюс точка ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты.

0: уже 9.
1: Европа, Европа плюс.
2: Летний вайб.
0: Ну, погнали! Погнали наших городских. Естественно, сейчас будет хорошо, потому что впереди целых 60 минут лучшей солнечной музыки. Все приготовлено, все сделано. И, естественно, осталось только расслабиться, от галстука избавиться, присесть, найти свои 3 минуты и кайфануть. Вот больше ничего не требуется. Вообще ничего не надо. Это все абсолютно бесплатно. Все для того, чтобы тебе было хорошо сегодня вечером, чтобы ты смог, какие-то рабочие вопросы отпустить хотя бы на 3 минуты. Ну, забыть о том, что начальник что-то тебе там наговаривает, эти накидывают, тот отдел говорит, что ты вообще не работаешь, тут начальники говорят, что надо бы тебя... Неважно, что они говорят.

порядке, поэтому можно расслабиться и получить удовольствие. Вот, собственно, об этом. Salif Keita и классный трек Madden. Кстати говоря, эту историю очень хорошо обыграл Боб Синклар в свое время, один из моих любимейших диджакей. Прям обожаю его музыку и вместе с ним еще и Мартина Солвейга. И, в общем, там есть такая тройка французская, которая играет просто невероятную музыку. Но, в общем, здесь очень скоро все это обязательно появится. Прежде, Боб Марли, ну тут вообще просто, ну о чем говорить. Боб Марли и Фанкстан Делюкс. Послушаем Sun is Shining. Ну а стартуем этот час с Эмита Фина. Он прямо сейчас здесь, в твоем радиоприемнике. Тут что сделать? Ну, надо прибавить только звука, послушать всю эту красоту.

0: Летний вайб продолжается. Ну, в общем, вот такая новая бомбалейла, за которую стоит голосовать в нашем Еврохит ТОП-40. Почему бы и нет? Заглядывай, голосуй, поддерживай, если трек тебе понравился. И завтра, конечно же, послушай, что у тебя получилось. Все произойдет с 14 до 16 по Москве. Обязательно Алекс Мануев появится, расставит всех по местам. Ну, а ты можешь это еще и посмотреть в субботу на Муз-ТВ в 11, либо послушать повтор, если вдруг завтра, в пятницу, начальник скажет, никакой музыки, никакого Еврохита, работать, работать, надо нам закончить. В общем, завтра с 14 до 16, в выходной, в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 здесь, на Европе+.
1: Реклама. К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: кино без очереди.
1: И всего за пару кликов?
0: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
2: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
4: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Бабель на Европе Плюс в летнем вайбе Set in Scandinavia. Ну, прям хорошо на душе становится, а? Прям улыбаться хочется от этого. Ну и я думаю, что я не один такой этим вечером. Четверг, мы с вами продолжаем этот предпоследний рабочий. Завтра мы как доберемся до выходных уже. Ну и все, будем отдыхать. Выходные, кстати говоря, в столице вроде обещают быть вполне себе приемлемыми. Ну а надеюсь, в твоем городе и не только выходные были хороши. Потому что тут в столице что-то как-то пока поливает. Ну ладно, и с этим справимся. Главное, что есть хорошая музыка и можно расслабиться сегодня вечером. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Но прежде отличный трек от Drop City, Yacht Club. Да, и Crickets. Так называется их совместная работа. Скоро будет.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
2: Кино без очереди.
3: И всего за пару кликов?
2: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

История, которая должна быть здесь на Европе Плюс ежедневно и, естественно, с продолжением. Мне кажется, что это должно быть для того, чтобы настроение становилось каждым разом все лучше и лучше. Мне кажется, завершать этот час нужно именно так. Но у нас есть еще время, немного времени для того, чтобы получить еще больше. Алекс Гаудино и Crystal Waters. Услышим Destination Aunt Now. Но прежде Джастин Тимберлейк и The Other Side. Скоро все это на Европе Плюс в летнем.

0: У нас четверг, напомню, это Гаудина, Crystal Waters и Destination Unknown. Ну, в общем, вот такой вот классный финал. Держусь, честно, к концу недели только на такой музыке. И еле-еле языком пытаюсь что-то собрать. Но такая музыка будет у нас с вами завтра. И завтра мы точно получим от этого большое удовольствие. Не пропусти в 8 вечера.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Так, сверим стрелки. В столице уже 10.

0: на Европе Плюс и Дженни Дракула. Суперхит, который в Billboard Hot 100 сейчас занимает 5-ю позицию. Ну а в нашем Еврохите это бессменный, несменный и постоянно лидирующий лидер. Да, последних 2 недель, по крайней мере, точно. Ну и завтра может случиться 3-я, если ты приложишь к этому свою руку. Голосуй europaplus.ru в разделе Еврохита. Ну и завтра слушай в пятницу 40 лучших треков уходящей недели. Кстати говоря, впереди хит, который также был лидером нашего хит-парада. Это Ava Max и ее Spotify.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Hugel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another Talk to You. Выше всех. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.

Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет

0: Эксмерлазерная кератоктомия. Акция действует с 1 июня по 31 августа 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру.
1: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru.
0: Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа креветки королевские варено-мороженые 519 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента и ОК». Гипервыгода в каждой покупке.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Погнали вперед. На очереди лучшая мировая поп-музыка. Я точно говорю об этом, потому что знаю, что один из главных хитов лета на подходе. Диджей Годжа, Джейсон.

0: идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 800 61 205 50 50.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега Адыгея. 0+.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. +7 861 205 26 13.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
12: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
14: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа+.
16: Дальше только хиты.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Как же это красиво звучит, а? Джо, End of Being на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице 23.19, и ты бы мог узнать название этой песни в нашем новом приложении Радио Хаб. Легко и просто. Установи его в свой смартфон, это абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. Ну и бонусом к этому получи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю прямую трансляцию из нашей студии. Можешь знать, чем занимаются диджеи в данный момент, если интересно, естественно. Ну и, конечно же, самый большой бонус, лично для меня, это 8 дополнительных потоков. А эти потоки подходят под любое настроение, в любую погоду ты можешь быть с радиостанцией номер 1 в России, слушая классную музыку. Кстати, о ней. Впереди Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, но прежде Capital Cities и Safe and Sound.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидка 20%.

Portugal The Man. Супер составчик, супер трек Феникс. Прямо сейчас на радиостанции номер один в России, 23:34 в Москве. Привет всем, кто не спит. Ну и всем тем, кто завтра собирается встать пораньше, но сегодня лечь попозже, я настоятельно рекомендую летний УУ. Можно проснуться, можно послушать классную музыку, можно поиграть, получить подарки. Компашка будет то, что надо. Ну а в ближайшее время из компании это Imagine Dragons и

нашем эфире. Прежде Ужели, Moving to the Sun. Это вообще гимн 26-го года и летнего периода в том числе. Ну и супер хит.

0: Просто не могу. Не могу слушать этот трек. Да, слушать меньше двух раз подряд. Одного мне маловато, вот в моем личном плейлисте он всегда на репите. Это суровые, это брутальные норвежские парни, которые написали невероятно милый, невероятно летний трек «Magnetic». Очень круто, очень круто. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее моя Мишель с красивейшей историей на «Малиновой луне» на подходе. Прежде здесь отметится Fall with the Deep Now с вещицей «Changes», а также банда Temper City с суперхитом «Self Aware». Это Европа Плюс, оставайся поблизости.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

какая красота! А, невероятный трек от группы «Моя Мишель» на малиновой луне. Прямо сейчас история нам уже знакомая, уже нам полюбившаяся, уже нами переслушанная множество раз. И все как в первой. Да, всегда очень приятно. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее теперь перейдем к новинке. Мы будем заценивать, будем вкушать, вникать в новую вещицу от KDDK. «Бамбалео» совсем скоро. Прежде всего, абсолютно жаркий летний трек от Луиса Фонси и Дезьянки «Деспасита». Ну а вот еще больше горячих ритмов мы слушаем в летнем вайбе по будням с 20 до 22 по Москве, здесь на Европе+. Подключайся, наслаждайся и отдыхай после рабочего дня.

0: Следующие полчаса мы проведем в компании лучших мировых хитмейкеров. Такую подборку нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах, особенно учитывая то, что слушать ее мы будем в режиме нон-стоп. Впереди «Медуза» и Генри Камамайл с темой «Don't Wanna Go Home». Прежде с нами Джон Сами, The Vault и Джулия Чёрч с историей «Shades of Blue». А еще лови суперхит от Post Malone «Cold». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Глен Моррисон, Coldplay и многие-многие другие. Полетели.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Коум, не хочу идти домой. Это «Медуза» и Генрика Мамайло. «Медуза», кстати, сразу с двумя другими треками «Silence» и «La La Land» штурмует сейчас наш фирменный топ-клаб-чарт. Как знать, может, на этой неделе какой-то еще и третий от него туда залетит. Да, узнаем все это в субботу с 20 до 22 по Москве. Подключайся, слушай Тимура Бодрова и 25 самых актуальных клубных треков недели. Ну, а прошлые выпуски шоу можно послушать в подкасте на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ava, Meet Me in the Dark, French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Cheat Codes и Train Blue впереди. Оставайся.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Camel Fat is so good. Jay-Z и Крис Лоренцо, Invisible. А еще Медуза, Silence.
1: Клабчарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
4: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
3: Рекламная служба в Краснодаре.

Новая «Meet Me in the Dark» в твоих динамиках. О чем трек? О жарких танцах, о низких басах, страсти и крутой вечеринке. Ну, сейчас, конечно, немножко рановато об этом думать. Да, но вот часов так, через 15, если по московскому времени, уже можно решать, в какой движ вписаться. Да, но мы пока продолжим наслаждаться текущим моментом. Он тоже прекрасен. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее «Another 54 Ultra Talk to You». Феликс Янишаус «Walk with me», а также Алекс Уорн и суперхит «Fever Dream» впереди на радиостанции номер 1 в России на Европе+. Дождись.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Что-то очень приятное намечается в динамиках, что-то, что нельзя пропускать ни при каких обстоятельствах. 30 минут только музыки стартует через пару мгновений. На подходе Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой «Bizarre». Ранее здесь появится Джонни и Федук с вещицей «Лето». Также вспомним суперхиты от Masked Wolf, Astronaut and the Ocean. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental... А еще в эти 30 вместе с нами Оффенбах, Элли Гулден и многие-многие другие. Продвигаем.

0: странный. Это трек с нового альбома Мадонны Confessions 2. И вот с ним как раз-таки ничего странного нет. Да, он отметился на вершине во множестве мировых чартов, и на нем, естественно, есть что послушать. На досуге зацени. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Будем слушать шикарную вещицу, которая разлетелась по всей планете. Tame Impala и Jenny Dracula на подходе. Прежде лови One Republic Aria с Остем и If I Lose Myself. А вот еще раньше с нами Леони Калум Скотт с суперхитом Stay здесь на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа товаров для отдыха в Бау-центре. Скидки до 30% на мебель, шезлонги, грили, шатры и аксессуары для отдыха. Для больших компаний и уютных посиделок вдвоем все, чтобы отдых в саду стал еще приятнее. Подробности акции в магазинах. Бау-центр. Поможем представить, выбрать, воплотить.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

From the Sunlight, Dracula, это Tame Impala и Jenny. Проект Кевина Паркера Tame Impala сейчас находится в туре, который начался еще в 2025-м. Трек Dracula, естественно, на каждом концерте исполняется. Ну а вот в августе и сентябре на разогреве Tame Impala будет выступать знакомый тебе Доминик Файк. Круто. А если ты еще не знаком с новым приложением Европы Плюс, Radio Hub, то я сейчас тебе о нем расскажу. В нем можно слушать нас, радиостанцию номер один в России, качественный звук, работа в фоновом режиме, можно еще и трансляцию из студии посмотреть. Приложение топ, скачивай обязательно. У нас далее больше хитов и больше музыки. Диджей Годжи и Джейсон Деруло, Мичико, а также Кунгс и Дэпилос, Лондон Гэлакси. Впереди. Оставайся.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе Плюс. Следующие полчаса суперхиты будут греметь в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Майя Мишель с темой «На малиновой луне».
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Прежде вспомним суперхит от Марка Ронсона и Бруно Марса «Uptown Funk». Еще раньше здесь отметится банда Tokyo Hotel с вещицей California Nights. Эти ребята и многие другие, например, Jasper Fox, Tiny Tempo в ближайшие 30 на Европе+. Наслаждайся.